0: защитный полюс.
1: Святопад и герой! Святопад и герой! Сиди на сердце, но! Шумом, как бачим, ключаим! Шумом, как бачим!